смочте уща склягал. Смерть ма на языку, скоро му подайте, такуа патаку.

Аз яйцко юри, на шокови трави. Само спой посходим. Райски сад посадим. Тополи и рушу. А трей крапи. А я бы на кой-то рушили с детской.